0: Весела Коледа!
1: Christmas Diam, Варга!
2: Joyo Noel!
3: La Cristina!
4: Buon Natale!
5: С Новым годом!
1: Feliz Navidad!
6: Веселый шум!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!